0: Рекорд. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
3: Давай, давай, давай, давай!
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети. Финал сезона». Сегодня в 17:00 для лиц старше 12 лет.
4: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: «Ночная сказка». С 12 июня в 11:00 «Домашний. Главный женский». 16+.
0: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 7 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 30, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации. Сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама. Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена. Мощный звук. Зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air». При поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угрюм 325-246-830-366-2.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Рекорд. Dance Radio.

0: Сан-клуб Красноярск. 271-89-86.
1: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайт». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Айваска, Лилола, Алексей Юнион, Кэт Мунг, Седат. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОБРН, ИП 32-12-46-82-056-337. Информационная поддержка Радио Рекорд Красноярск 18+.
2: Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки.
9: 12+. Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена. Мощный звук. Зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air». При поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на aperkats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угрюм 325-246-830-366-2.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 7 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 30, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена.

0: салон автомобиля, автоателье «Дакота», перетяжка, реставрация и покраска кожи, ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Радио Рекорд. Регистрационный номер CBL, номер FS77913-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
2: Давай, давай, давай, давай.
1: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети. Финал сезона». Сегодня в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 7 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 30, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя. Дети».
4: Давай, давай, давай, давай!
3: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
4: Да!
3: «Супер Ниндзя. Дети». Финал сезона. Сегодня в

0: Рекорд. Реклама.
1: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
2: Давай, давай, давай, давай.
1: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети. Финал сезона». Сегодня в 17:00 для лиц старше 12 лет.
3: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
0: Рекорд. Dance Radio.
4: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радио 103 для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 7 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 30, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00 «Домашний»

0: Рекорд. Реклама.
1: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
2: Давай, давай, давай, давай!
1: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети. Финал сезона». Сегодня в 17:00 для лиц старше 12 лет.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205-11-11.
4: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 7 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 30, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя. Дети».
4: Давай, давай, давай, давай!
3: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя. Дети». Финал сезона. Сегодня в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
5: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
6: Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю!
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
8: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
6: «Ночная сказка» с 12 июня в 11:00. «Домашний», главный женский, 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра, в понедельник, 8 июня, пасмурно, днем плюс 29. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайт». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах «Айваска», «Лилова», «Алексей Юнион», «Кэт Мунг», «Седат». Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОБРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
3: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
4: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
5: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
0: Рекорд. Dance Radio.
5: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в понедельник 8 июня пасмурно, днем плюс 29. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя. Дети».
3: Давай, давай, давай, давай.
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
3: Да!
2: «Супер Ниндзя. Дети». Финал сезона. Сегодня в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
5: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Да все без... нормально.
2: Что?
1: А что?
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
6: Мам, чешется. Что делать?
7: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хилионрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов.
10: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, срок. Вместе и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра, в понедельник, 8 июня, пасмурно, днем плюс 29. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
3: Давай, давай, давай, давай.
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети. Финал сезона». Сегодня в 17:00 для лиц старше 12 лет.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
5: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
6: Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю.
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
8: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
11: 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. В Красноярске. На

0: Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
2: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-гоу-гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.

0: питон.
1: Потому и не кусает.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Да все без... нормально.
6: Что? Переезд — это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в понедельник 8 июня пасмурно, днем плюс 29. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
3: Давай.
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети. Финал сезона». Сегодня в 17:00 для лиц старше 12 лет.
4: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена, мощный звук, зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air» при поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угрюм 325-246-8300-366-2.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Реклама. Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
1: Я на тебе женюсь.
0: И от нее уже никуда не деться.
2: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
0: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
3: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
6: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
0: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: От Калининграда до Чукотки, от Северного Урала до Кавказских гор. Наша страна восхищает и вдохновляет. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, участвуй сам, расскажи друзьям, а можно и всей семьей вместе открывать родные просторы интереснее. С мая по август 2026 года попробуй себя в роли блогера, разработай свой туристический маршрут, расскажи о своих любимых местах, стань частью большого приключения. Победители и финалистов ждут уникальные путешествия по России. Знать, любить, гордиться. Твое «Больше, чем путешествие» начинается здесь. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф.
4: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в понедельник 8 июня пасмурно, днем плюс 29. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайбс». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Айваска, Лилова, Алексей Юнион, Кэт Мунг, Седат. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОБРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
3: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
4: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде! Дэнс!

0: 15.00. Русский час на рекорде. Рекорд. Реклама. Турецкие выходные возвращаются.
1: Я вижу тебя наяву или сплю.
2: Стой, иначе выстрелю.
0: Все совпадения не случайны.
3: Кольцо найдет твоего суженого.
4: Вы не это ищете?
2: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
0: Все жизни связаны.
4: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
0: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
7: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один. А можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину. Попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.
4: Да все без... нормально.
5: Что?
4: А что?
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
0: В ленте.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в понедельник, 8 июня, пасмурно, днем плюс 29. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
4: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
5: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена. Мощный звук. Зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air». При поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угрюм 325-246-830-360-00.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

люди! Мы в эфире главной танцевальной радиостанции России «Радио Рекорд». И это первый летний выпуск шоу «Русский час». Время сделать громче! Поехали! Поехали!

0: Рекорд. Реклама.
1: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
0: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Русский час на рекорде.
1: На прошлой неделе мы с вами уже слушали эту группу. Прямо сейчас премьера. Добро! Море!

0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелиунрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
5: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: В этом году не пропустите культовые фестивали от Radio Record. Record. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Radio Record. 18+.
11: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVEL City на сайте havel.ru. 12+.
13: Рекорд. Русский чай.

0: час на рекорде.
1: Диджей Балдин на связи с вами, и я очень рад поддерживать на рекорде в наших эфирах новых талантливых самобытных русских электронных музыкантов. Встречайте, Black Carnage.
2: Привет, это Black Carnage. Слушайте мой трек «Море» на радио Рекорд.

0: канал Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в понедельник 8 июня пасмурно, днем плюс 29. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Ру. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОБРН ИП 32-13-46-80-00-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
1: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
3: Осень наступает, опадает листва. Летнее тепло догорает в кострах. Как бы отмотать это время назад? Время, где с тобой провожали закат. Я лечу к тебе по старым дворам, мимо фонарей, мимо красных светофоров.

0: Ведь я уже насквозь промок и жду, когда гулять с тобой пойдем опять. Хочу сказать тебе одно: я буду тебя ждать, я буду тебя ждать. А вдруг соседи вызовут ментов, и пусть я к этому давно готов. Пускай я просто убегу.
1: Рекорд. Русский.

0: и Ханза и их новый трек «Огни», представляете? Ну а глобально все это был «Русский час» на Радио Рекорд. Меня зовут Диджей Балдин, спасибо, что провели эти 60 минут вместе со мной. Сегодня у нас был 10-й выпуск, наш первый маленький юбилей, поэтому под конец я для вас подготовил Drum and Bass.
1: Привет, это Микель. Слушайте мой новый трек «Видели рай» в «Русском часе» на Радио Рекорд.

Если девушка уходит от вас по собственному желанию, она должна отработать 2 недели.

0: Рекорд. Реклама. Турецкие выходные возвращаются.
1: Я вижу тебя наяву или сплю.
2: Стой, иначе выстрелю.
0: Все совпадения не случайны.
3: Кольцо найдет твоего суженого.
4: Вы не это ищете?
2: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
0: Все жизни связаны.
4: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
0: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
6: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
3: Мам, чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама Аухилен Рус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в понедельник 8 июня пасмурно, днем плюс 29. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Dance

Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон.

Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-гоу-гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

кровати, но если вдруг вам этого времени не хватит по какой-то странной причине, смело забегаем в мобильное приложение Рекорда, ищем из более чем 100 предложенных интернет-радиостанций Пати 24/7, ведь эта интернет-станция, она, собственно говоря, является продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати. И прямо сейчас Рекорд Пати продолжается еще 90 минут здесь, в эфире Рекорда.

если вам этого не хватит, то я все-таки думаю, что в этом часе мы градус максимального безумия, градус максимальных танцев, музыкальных танцев повысим чуть-чуть. С вашего позволения, конечно. Все согласны? Отлично! Продолжаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати».

канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru Special for You работает. Там у нас более 100 интернет-станций. Выбирайте понравившиеся интернет-потоки. Благо, такая опция имеется. И в нужное время, в нужном месте, в нужной компании включайте нужный интернет-поток из мобильного приложения Рекорда. Прямо сейчас еще 30 минут. Давайте потанцуем здесь, на радио Тусе. Рекорд Пати. Рекорд.

ищите Крем Хрусталев, вейкаперы из моих шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиз, шоу Виолетта Юшкина, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин с Русским Часом и Колбасным Цехом, и еще много чего интересного и, что немаловажно, свежего в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня же зовут Тим Вокс, я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Deep, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio. I got a sweet little beat.

want you back, need you back, want you back.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Deep, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Шоу.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Innocence, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Innocence, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.